0: through the gates of hell!
1: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
2: Радио Анонимус.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

My name's Gwen. I'm an agent with the FBI. We've been called in to

0: wakes up when I drink. I was born out of time. I'm not meant to be here, where the weight of the world and the weight of a tear are exactly the same.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Среда.
4: Среда.
5: 16.
6: 16.
7: Сентября.
3: Сентября.
8: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: った
1: 掴む左手が甘くて振るう右手が甘くて甘くて甘くて笑い口が下げそれがまた楽しい。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: 16 сентября.
0: Сентября.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナにも

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
1: Среда.
2: 16.
3: 16.
1: Сентября.
4: Сентября.
5: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не бив.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 16.
2: 16.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, охуел, ёпта, блядь, пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

Уи – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Уи. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
0: 16.
3: 16 сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 9 часов утра.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

Подожди.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Что
1: такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь туда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: 16.
1: 16.
0: Сентября. Сентября.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

перед нами белый человек. Его эпителий не является по-настоящему белым, ведь окрас всех сапиенсов – это оттенки коричневого. Но кожа белого человека имеет светлый оттенок. Этой популяции не грозит вымирание, но тем не менее она стремительно сокращается. В то время как популяции сапиенсов других оттенков нередко растут. Ареалом обитания этих поистине прекрасных млекопитающих являются Европа и Северная Америка, хотя нередко их можно встретить и на других континентах. Эволюция этих удивительных приматов свернула в сторону насекомых. Они строят впечатляющий своими масштабами муравейник и жертвуют ему все свои ресурсы. Эта уникальная адаптация позволяет колонии выполнять свою главную роль – делать высокоранговых особей еще сильнее. Для поддержания своего положения альфа-приматы доминируют над популяцией. Они силой не дают особям потреблять ресурсы, объявляют часть ареала запретной и лишь раз в несколько лет позволяют подавать голос. Это событие белый человек называет «голосистым сезоном». Из зрелых самцов и самок белого примата формируются группы. Высшая нервная деятельность белого человека позволяет ему формировать группы по любым признакам. Но в основном группы формируются по признакам пола, возраста и географического происхождения. Какая группа окажется громче, та и побеждает в споре. После голосистого сезона белый человек возвращается к своим обязанностям в колонии. Теперь ей требуется еще больше ресурсов. Высокоранговые особи говорят, что все это необходимо для защиты потомства. Однако выводок у белого человека весьма немногочисленный. Белая самка, вынужденная работать наравне с самцом, и детеныши вынашивают почти столько же, сколько самец. Из-за нехватки потомства колония замещает белого человека приматами других оттенков. Видя это, белый человек чувствует угрозу. И в голосистый сезон подает громкий сигнал за группу, которая не пускает чужаков в ареал. Белый человек радуется этой маленькой победе. Не подозревая, что колония все равно заставит его работать и отдавать больше, чем раньше. Переход белого человека из примата в насекомое поистине потрясает воображение. А молодые особи, в надежде оставить потомство, пытают удачу за пределами родного ареала.

0: This is the most melody.
1: Fucking awesome.
0: What?
1: That's good.

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Сегодня среда.
1: 16.
2: 16.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Mahal!
1: А в Камышине плюс 25, в Северодвинске плюс 11, в Королеве плюс 29, в Ереване плюс 32, в Ельце плюс 28, в Благовещенске плюс 16, в Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16, в Сочи плюс 27, в Братске плюс 17, в Душанбе плюс 37,
2: а в Мурсии
1: плюс 34,
2: в Арше
1: плюс 17, в Сытобляцке плюс 13, в Сургуте плюс 20, в ДС-1 ад и садомия, за бортом плюс 18, в среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня среда.
1: 16.
2: 16.
3: Сентября.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: настоящий бот, куй сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 16.
0: 16.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Сегодня среда.
1: 16-е.
2: 16-е. Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 16 часов.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Бимбо, то шка, умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушайте радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 16. 16.
0: Сентября.
3: Сентября.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.
6: Are you scared?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 16.
3: 16.
2: Сентября. Сентября.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
3: 16. 16.
0: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 20 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 16.
1: 16.
4: Сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

кричим на глухих, без слез просим прощения, как недочитанная книга. Везде ищу конец, а из десен сжатых до боли текут ржавые слезы. Играю в карты ветром, всего лишь удобрение. Гений жизненный твой опять смешался с

что запрещать запрещено, не наступать, не трогать. Беречь, о чем речь, все слова, шум дождя под моим потолком, любое небо одно. Душа раскошена серым цветом и говном. Рыбий жир победит постмодернизм. И картинки с котиками нихуя не мы. Жди беды, если в голове рвы шутки мемы. Или молитва «Отче наш», но ты предпочитаешь выгуливать клыки без поводка на языке, где детям не положено. Где детям не положено.

0: грифу по позвонкам, переворачивая квадрат. Просветная тьма стала словно моча, фанки из-под огурцов, что куплены в Дикси. Только не в прямом смысле, я косо буду смотреть на старую сбитую свей, словно врач ночную смену.
1: Людей страх, для нас страховка в глазах, замученные двери, боимся.

Когда-нибудь все будет заебись. Алло, просись не верь, это не любовь, ведь я от одиночества. Ты мне сегодня снился, я не забрал, а лишь зубы собирал свои молочные. Кем бы хотел, кого бы задел или кого бить хотел. И руками, и ногами, да, изнеможение. Это твой разбом, предложение или лишь предположение. Очень хороший сделки с тех хотел, но не смертно твои, и верно смертно.

заботится и бисалек. Здесь поверь, тебе никто не верит, внутри трепет, руками рубашку треплет. На твоей маленькой полный так твоей сердечной недостаточности. Объясни слова своей корявости. Переставил табурет, ты без единиц на ветке и продолжил пробивать свои опоры. Закончились столетние запоры, но твои запоры ползут в тюрьме. Весь свет клином не сошелся на мне. Ты боишься потерять их, но они тебя нет. Нет, нет, нет, пора прощаться со своими пиджаками. Пора прощаться со своими пиджаками.

0: Жаль, что там до сих пор едут мертвые дети, что хоронят свою жизнь в черных зеркалах, порождая вновь бесконечные визги. Молчание золото, но мы бедняки.
1: Пускай по ребру проскользнут мои слезы, если я получил категорию «И». Чем раскинул я окно проезжавших поездов, раскидался словами, меня не перестал.

особенность бред. Твоя почка спиздила дёготь на фоне рекламы. В отражении ящика видишь себя за пультом батарейки, посажены рядом. Твой ебаный театр, а ты объектив.

даже сдачу, но скорее мы все бабки из маршрутки. Нет, я первый взял игрушку, и теперь она моя. Да я тут затянулся, а топочка опустела. И габелная обложка, ты смотри, как я умею. Меня не понимают, я хуёво объясняю. Необычные проколы, мы с тобою никакие, как все. Залипаем жвачку, втами собираем. Ну, конечно, озадачил, где я деньги-то возьму? Очень классно мне зашло, вы такие никакие, а они совсем другие, мы с тобою никакие.

Всеобъемлющие света и тени. Птицы летят над застывшими лицами. Окна смеются, никто не спит. Ведь кто-то с молоком кричит на часы. Крики дельфина в тишине города. Почему мед стал звучать, как фуга? Мир в цветах, он вращается быстро, смешивая розы с тишиной шкафа. Слепые коты крочат больно, мордашка, как они проебали PSP. Тараканом на полке лежат три сломанных зуба. Дроби никак в голове не сложить. Лучше не жить, а сразу зашить. Заплатки на жопе проперженных стульев. Их было 12, так кто-то писал. Творцы долбоебы, и я это знал.

0: смета, ушла смета, ушла смета, ушла смета, ушла. Что? А? Что? А? Что? А? Что? А? Смета ушла. А? Смета ушла.
1: Чего, блядь?
0: Смета ушла.
1: А? Чё, блядь?

Опять боюсь ложиться спать. Меня опьяняет утро, а дома ждет только злоба. Мусорный бак, куда были выкинуты мои детские игрушки. А слово «дай» звучит громче всего. Наша правда не стоит нашей лжи. Тревога окутала глаза. Я не вижу выхода на пожарный лес.

лестнице, огрызки пальцев скребут по спине. Скоро выплюну свой позвоночник, сублимация негатива. Выплюнула кэшбэк в

Злополученный свет убил твои фантики от конфет. Шелестят по духам, как листья пеленой.

Это древо магия, он откуда к дверям рисунки, где мы будем не доперед собой. Это форма тут любой, но горизонталь плоскости стало много места твоей черепной полости. И на него волси под колючий язвы твоего сломанного запаса. Ты истинный наглый шлейф, по твоей цели дома не было шейф. Я торгую словно мощь, и сколько с ним стало потов, но некому помочь им.

Этот подъезд живой, кровь его твоя моча. Но предпочитаешь молча обойти эту тему, воспевая тотемы в своих потугах, сидя лицом к стене. Твой локоть так и не был укушен, но ты покоцал его о край стола, чтобы шла молва об особенности отдельно взятого тебя. И похуй, что доску схватку ты воспринял как секс-игрушку, взяв себя в руки, промыв глаза проточной водой. А хотел ли ты быть истинным собой? Рок!

Лучшие грязи надежды, одетые на руки дырявые носки, попавшие потом и злобы, отрывы будущего владельца.

шаткого положения. Все, от чего я бегу, нервно трястает за стенкой, многозначительно крича в лицо аскорбиновыми фразами. Сок добрый разжигает ненависть к слабости, ошибочно принятый мной за доброту.

плакать у меня на руках. Наша вечность пропахла бензином и нефтью. Купим мертвые души, чтоб лить воду в уши и вешать ножик туда же, или лучше класть сразу в голову.

пытаюсь с малейшей попытки изменить последние слова. Ладно, пытаюсь обмолвиться с последним.

0: давайте спросим у диджеев радио NonFM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
4: Да-да-да.
0: Радио Анон FM, мы работаем для вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
2: 16.
3: 16
2: сентября.
1: Сентября.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 17 сентября.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 17.
4: 17.
5: Сентября.
2: Сентября.
6: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: 17 сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 3 часа ночи.